0: буги, буги, буги, створя со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Здай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам. Все по своей памяти отлочам, но рост топло вам припорочам. Че жели си кдо от вас норит, за зачитек мора си запит. Я сам нор.
1: Я сам нор.
0: Я сам убогий, боги, боги, боги, боги.